Раз айса велико, я анда ин я гуд, я ястот боргкнут, я хлам лахсут, а ни эхо фан я вегстат, а ни ворда фан я груд, ле белофтес фан я омдрай.